0: One does not speak unless one knows.
1: One doesn't speak unless one knows.
2: Dive into the Intergalactic FM Archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
3: Friday, April 17th. Interference and Jetty do Utrecht for a disco fetish night in NAR. Dress to undress for sweet action from 11 p.m. till 4 a.m. Click the link for more info and hot ticket deals.
4: Why don't you loosen up your pants a little?
5: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
6: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
7: А где Лунц?
8: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
7: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
9: Decompression. Decompression. Decompression.